0: 贺姨，别哭了啊！
1: 他们怎么能这样？泽坦已经被撤职审查，听说还要开除党籍，我也被免去了县委组织部长的职务，还有，姐姐也被撤职了。改当收发员了，他们也太过分了吧！他们这都是冲我来的。
0: 没想到那些自称是布尔什维克的人，还会搞株连九族这一套。谁呀？
2: 董振堂，还有林彪、罗炳辉。
0: 老毛去视察粮库去了，还没回来呢。
3: Товарищ Бого, пришел приказ вас направить в провинцию Цзянси.
4: Когда я был в Америке, я послал ему длинную телеграмму с просьбой о восточном походе основных сил Красной Армии для открытия выхода к морю в провинцию Фуцзянь. Таким образом, можно было получить военную помощь от Советского Союза.
3: Я считаю вашу идею немного нереальной. На данный момент Чан Кайши немного силен, чем раньше. Он перегородит морской путь своим флотом.
4: Раз никто меня не слушает... Что я могу посоветовать?
3: Вы знаете что? Если вы не поедете, на вас будет подано жалоба в бюро интернационала.
4: Ты мне сказал, что туда уже отправили Лиде. Правильно?
3: Да, я сказал, но не получилось. В советском районе ЦК уже вот четвертый раз идет против походов. Очень сильно по блокировке.
4: Ну тогда необходимо сообщить ему, чтобы он сразу выехал.
3: Хорошо.
5: 长宝，把这个贴到门外去。
6: 是，主席。